мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу с ногча, бяки не карт, тау пасла пча, гей дешу дишка, бяки